0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, в эфире будет звучать русская музыка и любимые русские песни. Оставайтесь с нами.

0: Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, новости.
1: Объем нефтепереработки в июне снизился до минимума за последние годы – 4 миллиона баррелей в сутки. РБК – морской экспорт остановлен почти полностью. Reuters – Россия начала импортировать бензин из Индии. Индийские власти отрицают – продажа идет через трейдеров. Казахстан допустил поставки топлива на коммерческих условиях. Стоимость импортированного белорусского бензина выросла почти вдвое за месяц. Останина обвинила правительство в замалчивании топливного кризиса. Матвиенко просит не драматизировать. Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет повышают комиссии для селлеров из-за удорожания топлива. Минпромторг фиксирует отсутствие системных жалоб от ритейлеров на его дефицит. Сбор урожая сдвигается на 1-2 недели. Аграрии присматриваются к газу вместо дизеля. Известия. Спрос на установку газобаллонного оборудования вырос на треть. Кабмин разрешил оборот запрещенного ранее бензина Евро-3 до конца года. Лимиты продаж бензина в регионах варьируются от 20 до 100 литров. В Новороссийске бензин закончился вовсе. Заправка только по топливным картам. В Якутии введут режим экономии топлива на отдельных предприятиях. Власти Крыма обещают решить проблему острого дефицита только через 2 недели. В Анапе к наведению порядка на АЗС привлекут казаков, полицию и волонтеров из спортивных организаций. Путин поддержал приоритетные поставки топлива в Калининградскую область. Ситуация с бензином рассмешила участников финансового конгресса Банка России. За прошедшую неделю над регионами сбито порядка 4000 дронов, более 70 авиабомб, 4 ракеты, удары по Киеву и ряду областей. Захарова били только по военным целям. В Киеве день траура, 30 погибших, более 90 пострадавших. Зеленский, только остров Москва может заставить Путина прекратить боевые действия, не Крым. Обещан мощный ответ. В Совбезе Беларуси призвали сограждан повременить с поездками в Россию. Атакован второй белорусский автобус. Киев предложил признать суда российского теневого флота законными целями. Украина закупит у Швеции 16 истребителей «Гриппен-И». «Райан-Металь» поставит Киеву 1000 артиллерийских боеприпасов большой дальности. Киев и Берлин обсуждают возврат мужчин мобилизационного возраста. В Ленинградской области создают комитет с функциями гражданской обороны. Европа и Канада нарастят свои оборонные расходы на 250 миллиардов долларов за 2 года. Нацсобрание Франции утвердило увеличение военного бюджета до 2030 года до почти 440 миллиардов евро. Евросоюз профинансирует закупку более 100 канадских бронеавтомобилей для Молдовы на 50 миллионов евро. Министр обороны Германии Писториус в запасе едой и водой на случай войны. Эстония вводит запрет на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии. Россия закрыла ЖД погранпункты с Финляндией, Эстонии и Латвии. Посольство России в Швеции атаковано дронами с краской. Москва заявила дипломатический демарш. МИД. Японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет. Набиуллина поспорила с Грефом насчет переохлаждения экономики и призвала быть осторожнее с этим термином. Росстат тем временем подвел итоги первых 5 месяцев. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности отрицательный. Грузооборот транспорта ниже прошлогоднего почти на 2%. Ввод жилья за 5 месяцев упал почти на 22%. Сельское хозяйство показало нулевой рост. В Сбере призвали готовиться к худшей экономике. Четверть компаний отметили ухудшение финансового положения с начала лета. Росстат. Доля убыточных компаний выросла до 35%. Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве за 4 месяца снизилась почти на 9%, до 71%. Глава профсоюза олигархов Шохин просит Мишустина спасти дорожников. Долги и кассовые разрывы уже у трети. Продажи тяжелых грузовиков за 5 месяцев снизились на 20% год к году. В первом квартале выпуск офисной мебели упал почти на 3%. Штучные продажи смартфонов рухнули в первом полугодии на 10%. Стоимость месячной минимальной продуктовой корзины выросла почти на 4% с начала года. Больше трети граждан в этом году сократили количество туристических поездок. Еще 24% признались, что стали выбирать более бюджетные направления. В Карелии как раз создадут реестр достопримечательностей со скидками для местных жителей. Выберу.ру. Рост расходов на питомцев за последний год отметили 62% опрошенных. Свердловский Минфин не нашел сбережений у каждого 5-го жителя области. Тем временем UBS Group AG. Россия в тройке лидеров по росту личного благосостояния. Bloomberg. Состояние богатейших граждан России с начала года выросло почти на 5 миллиардов долларов. Суперяхта, связанная с олигархом Усмановым, исключена из санкционного списка ЕС. Букеровская премия будет носить фамилию олигархов из Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов. Спрос на книги о тревожности вырос на 85%. Си Цзиньпин в честь юбилея Компартии Китая. Мы на правильной стороне истории. Решение тайваньского вопроса – наша неизменная историческая задача. Китайская армия будет превращена в армию глобального уровня для защиты национальных интересов. В Пентагоне образовано централизованное управление по беспилотникам. Трамп. Отношения с Кубой улучшились. Спустя многие десятилетия она движется в нашу сторону. США отказали оппозиционерке Мачадо в возвращении в Венесуэлу. Та якобы хотела оказать помощь пострадавшим от землетрясения. Число погибших от бедствия – более 2500. Более 11 тысяч ранены. Трамп снова хвастается успехами в войне с Ираном. Тегеран почти на все согласен. Встреча делегации, возможно, после похорон Хаменеи. На похороны отправили Медведева. Министр обороны Израиля Кац. Готовы к самостоятельной войне с Ираном. Нетаньяху. Израиль сильнее, чем когда-либо. Война против Ирана, Хамас и Хизбаллы не закончена. Нам больше не нужна американская финансовая помощь. Франция и Италия планируют развернуть военные силы на юге Ливана. Еврокомиссия обещает Армении порядка 40 миллионов евро помощи и открытие своего рынка для 80% армянских товаров. Пашинян. Будем добиваться упрощения визового режима с ЕС. Создавать кризис в отношениях с Россией не планируем. Азербайджан готов участвовать в операциях ООН и НАТО для содействия сохранению международного мира. Грузинский НПЗ в Кулеве откажется от российской нефти с августа-сентября. Песков. Пока рано говорить, состоится ли финализация договоренности с Пекином по силе «Сибири-2». Национализированный 2 года назад Серовский завод ферросплава в Свердловской области отправил в простой более 1000 сотрудников. С 1 сентября фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии при отсутствии профильного специалиста. В РПЦ призвали врачей черпать любовь в вере, чтобы не стать доктором Менгеле. Дефицит кадров в IT-сфере достиг 1 миллиона человек. Перечень запрещенных профессий для женщин сократили более чем в 4 раза. В МВД предложили выдворять мигрантов за дискриминацию и неповиновение пограничникам. Администрация Трампа может запретить въезд беременным иностранкам для борьбы с родильным туризмом. Курс по русскому языку как государственному введут в вузах через год. В ЦИОМ граждане прежде всего ассоциируют родину с домом и семьей, национальной гордостью и величием. В новой редакции учебника по истории для 11 класса изменилось описание отношений с США, появились информация о последних выборах президента, теракте в Крокус-Сити-Холле, а также об убийстве Дугина и Татарского, покушении на Прилепина. Уроки традиционных ценностей официально введут в школах с нового учебного года. Детям расскажут о повышении рождаемости и героях СВО. Здрав. Общее число абортов за год сократилось на 5%, до 320 тысяч. Ведомство ранее включило риск рака груди в новую форму согласия на аборт, несмотря на споры ученых об их связи. ФАС пригрозила Apple штрафом за дискриминацию российских приложений. В Совете при президенте предположили, Макс ЭВК из App Store удалили по приказу курирующего ЦРУшника, чтобы максимально навредить русским. Памфилова пообещала выставить мощный заслон провокациям на выборах в Госдуму. Тем временем там призвали разблокировать Telegram. Количество преступлений с использованием мессенджеров не падает. Количество преступлений с использованием мессенджеров не падает.

Каждый год в июле по всей Австралии отмечают неделю Найдок. Это об истории, культуре и достижениях австралийских аборигенов и жителей островов пролива Торреса. Найдок отмечается не только в общинах коренных народов, но и австралийцами всех слоев общества. Его учредители внушали гордость за страну, пропагандировали равноправие аборигенов и жителей островов пролива Торреса. Чтобы двигаться вперед, мы должны почтить наших предков, овладеть их опытом и спросить себя, что сегодня значит принесенное ими в те времена жертвы для меня и моей семьи. Итак, аббревиатура «Найдок» изначально означала «Национальный комитет по празднованию Дня аборигенов и островитян». А также 9 июля в Австралии отмечается государственный праздник «День Конституции». И в эту дату в 1900 году британская королева Виктория утвердила акт, который объединил австралийские колонии в единое государство. События и актуальные темы в стране в июле включают неделю Найдок, и по всей стране проходит ежегодная национальная неделя, посвященная празднованию культуры, истории и достижений, как я говорила, коренных народов Австралии, аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Сейчас в Австралии зимний сезон.

И поскольку июль – это середина зимы в южном полушарии, в регионах страны и снежных горах продолжается активный горнолыжный сезон. Внешняя политика. В фокусе внимания находится подписание исторического стратегического соглашения в сфере безопасности с Вануату. И экономика. Наблюдаются изменения во внешней торговле из-за высокого внутреннего потребительского спроса и растущего импорта. Австралия зафиксировала значительный торговый дефицит –

9 июля мир отмечает важную дату – Международный день уничтожения стрелкового оружия. Эта инициатива была предложена ООН в 2001 году. Цель даты – не просто напомнить о проблеме неконтролируемого роста вооружений, а принять реальные меры – по сокращению количества оружия в гражданском обороте. По всему миру в этот день проходят акции по сбору и уничтожению добровольно сданного населением оружия. Конфискованные пистолеты, винтовки, автоматы подвергаются плавке, дроблению или сжиганию. Таким образом, они навсегда выводятся из обращения. Впервые массовая акция по утилизации стрелкового оружия прошла 9 июля в 2004 году в Скопье, столице Республики Македонии. Она была организована при участии международной сети по борьбе с распространением оружия и местных НКО. С тех пор практику подхватили многие страны мира.

церковные праздники. 9 июля – явление Тихвинской иконы Божией Матери. В 1383 году икона Пресвятой Богородицы, написанная, согласно преданию, евангелистом Лукой, чудесным образом перенеслась, светозарно шествуя по воздуху, из Влахерн в новгородские земли. Здесь она 7 раз являлась жителем на берегах реки Тихвинки, на месте последнего явления в XIV веке возвели деревянную церковь Успения, а через столетие по указу Василия III здесь уже возвышался каменный Успенский собор, ставший хранилищем и святыней для образа. С этого момента икона стала именоваться Тихвинской. В 1941 году во время оккупации Тихвина немцы вывезли чудотворную икону. В 1950 году она оказалась в Чикаго. И только спустя 54 года торжественно вернулась к себе на родину, в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. В день почитания иконы в храмах служат божественную литургию с молебном. Верующие совершают крестный ход к Успенскому собору в Тихвине или к спискам иконы в городах России. По древнему уставу 9 июля разрешается трапеза с рыбой. В этот день также совершают освящение воды и крестные ходы по берегам водоемов в память о первых явлениях чудотворного образа.

9 июля церковь также чтит память пустынника и целителя преподобного Давида Солунского. В народном календаре праздник называется «Давид-земляничник», так как в середине лета в лесу созревает земляника. В этот день на рассвете наши предки отправлялись в лес за ягодами, аккуратно собирая их в плетеные корзинки, запасали и листья земляники, чтобы потом заваривать целебный настой, помогающий при малокровии и простуде. Запомните. Соседи приглашали друг друга на посиделки, хозяйки пекли лепешки с земляникой, вместе с гостями пили чай и делились рецептами варенья и травяных сборов. Пчеловоды наблюдали за ульями. Считалось, что в этот день пчелы впервые за сезон вылетают за медовым взятком. На Давида земляничника было не принято идти в лес, если сердишься или держишь на кого-то злобу. Люди верили, тот, кто идет за земляникой с тяжелым сердцем, вернется домой с горькими и невкусными ягодами, а также навлечет на себя болезни. Паутину в чаще не разрывали, пауков не трогали, чтобы не лишиться благосостояния и избежать мелких несчастий. Наши предки в этот день не примеряли чужие украшения и не рассказывали о своих долгах, иначе можно было нажить конфликты и потерять доверие близких. Приметы. Если идет дождь, то лето до сентября будет сырое и холодное. Ясный и сухой день предвещает теплый август и щедрый урожай огурцов и дынь. Птицы в лесу внезапно замолчали, значит, земляника полностью созрела, а лес приглашает к сбору ягод. Если положить в карман листья земляники, можно без отказа получить в долг или найти поддержку среди своих друзей.

Как мы все помним, в конце июня в российских школах отмечается последний звонок для выпускников. Как отмечают выпускники школы в России сейчас? Праздник включает трогательные школьные традиции, роскошные городские мероприятия и современные вечеринки. Ключевые этапы празднования – это последний звонок. Выпускники надевают традиционную школьную форму с белыми фартуками для девочек и строгие костюмы для мальчиков. Традиционно звучит прощальный вальс. А первоклассник на плечах у выпускника дает последний звонок. Вручение аттестатов. Торжественная часть проводится в стенах школы. Отличникам вручают медали и региональные почетные награды за особые успехи. Региональные и городские балы. В ночь вручения аттестатов, обычно в конце июня и в начале июля, для выпускников устраивают масштабные праздники. Например, в Москве традиционный общегородской выпускной проводится на территории ВДНХ, а по всей стране проходят губернаторские балы и выступления популярных артистов по всей стране. И современные тенденции – это экологичные жесты. К примеру, в 2026 году школьники массово отказываются от запуска воздушных шаров. Проводятся фотосессии. Большое внимание уделяется профессиональной съемке, видеороликам для социальных сетей и созданию памятных капсул времени для выпускников. Напутствие на высшем уровне. Праздник сопровождается не только поздравлениями от учителей и родителей, но и официальными видеообращениями руководства страны. Ну и, конечно же, мечта любого выпускника – попасть на легендарное мероприятие «Алые паруса». Ведь это не просто праздник, а одно из самых зрелищных событий года, аналогов которому нет в Москве и в других российских городах. Оно становится красивой финальной точкой школьной жизни. Это я говорю про мероприятие «Алые паруса» и безупречным стартом ее новой страницы, страницы студенчества. Так что же это «Алые паруса»? Это традиция, которая проводится в конце июня в Санкт-Петербурге. И десятки тысяч зрителей не только из России, но и со всего мира собираются, чтобы хотя бы проводить и сопроводить волшебный корабль «Алые паруса». Это как шоу, которое неоднократно входило в рейтинги крупнейших городских событий. А сам проект получал международные награды. Конечно же, это прекрасное название праздника, отсылка от одноименной повести феерии «Корабль с алыми парусами», как и в произведении Александра Грина, стал реальным. Он символизирует теперь красивые мечты, как и всегда, и надежды на счастливую жизнь. Это брик дарит вдохновение многим вчерашним школьникам, а еще создает волшебную атмосферу праздника, ради которой и собираются люди всех возрастов. Фестиваль ежегодно проводится в сезон «Белых ночей» в Петербурге, когда школьники уже получили аттестаты и сдали важные экзамены. Обычно праздничная дата выпадает на одну из последних суббот июня. «Алые паруса» 2022 года были проведены в ночь с 27 на 28 июня. На сегодняшний день «Алые паруса» – это грандиозное мероприятие и программа, для которого каждый год
уникально. По вкусам и интересам выпускников подбираются музыкальные группы и исполнители, которые будут выступать на концерте. Также разрабатывается мультимедийное шоу, пишется музыка и создается сценарий праздничного фейерверка. Торжественная часть включает в себя проход кораблей, следование которых синхронизируется с музыкой и салютными залпами. Кульминация шоу – это выход брига с алыми парусами, а салют стартует ровно в 00:40 минут, так как это самое темное время суток в июне, что позволяет хорошо видеть яркие вспышки на светлом небосклоне. На этом праздник не заканчивается. Концерт продолжается до 4 часов утра, пока не начнется рассвет, символ нового этапа в жизни каждого закончившего школу. Выпускники никогда в своей жизни не забудут этот прекрасный день в их истории жизни.

Вашему вниманию сегодня, уважаемые радиослушатели, всеми любимая актриса, и это Лия Ахеджакова. Лия Ахеджакова родилась 9 июля в 1938 году в Днепропетровске в театральной семье. Переехав в Майкоп, ее отец Ахеджаков стал главным режиссером драматического театра. Мама Юлия Александровна работала актрисой в Майкопском театре. Маленькая Лия часто присутствовала на репетициях. Увлечение театром не отвлекало ее от учебы. Школу она окончила с золотой медалью и уехала в Москву, где поступила... Не во ВГИТИС. Она поступила в Московский институт цветных металлов и золота имени Калинина. Но в этом вузе проучилась всего 2 года. Она хотела стать актрисой и поэтому поступила в ГИТИС, который окончила в 1962 году. Одновременно с учебой в 1961 году Ахеджакова начала работать в московском ТЮЗе – театр юного зрителя, поскольку ее внешность располагала к детским ролям. Длительное время актрисе доставались роли зайчиков, мальчишек, пионерок и даже лягушек. Однако в 1977 году Ахеджакова решила изменить свою судьбу и начала играть в театре «Современник». Это позволило актрисе расширить ее сценический репертуар, подняться на более высокий уровень и впоследствии стать одной из ведущих московских актрис. Запоминающимся стало ее участие в спектакле Романа Витюка «Квартира Коломбины». Также выступала в антрепризных спектаклях, и в 1973 году Ахеджакова начала сниматься в кино в эпизодических ролях. Ее дебютная роль в фильме «Ищу человека» была отмечена призами международных кинофестивалей в Варне и Локарно. Большой успех пришел к актрисе после съемок в фильмах Эльдара Рязанова. Уже первая ее роль в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» была замечена критиками и всеми зрителями, которые отметили неординарный трагико-комический талант актрисы. За роль нищенки-интеллигентки в фильме трагикомедии Рязанова «Небеса обетованные» в 1991 году Лия Ахеджакова получила «Нику» в номинации за лучшую женскую роль второго плана. Среди других известных работ актрисы в кино – роли в фильмах «Служебный роман», «Гараж», «Осенний подарок фей», «Московские каникулы», «Старые клячи», «Любовь-морковь», «Мамы» и «Всех не перечесть». Народная артистка России, заслуженная артистка РСФСР, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени, Лия Ахеджакова является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, 3 премий НИКа, Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия».

0: 9 июля – это еще и день фантазии и юмора. Итак, каждый может дать волю воображению и добавить в жизнь немного задора. В день фантазии и юмора люди придумывают необычные истории, рассказывают абсурдные анекдоты, сочиняют каламбуры и рисуют карикатуры, не стесняясь нелепых ходов и неожиданных поворотов сюжета. В праздник устраивают тематические вечеринки и конкурсы костюмов, где участники соревнуются в оригинальности шуток и креативных образов. Организуют уличные мини-стендапы и шуточные представления, чтобы вместе посмеяться и зарядиться позитивом на весь год. Люди любят этот праздник.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо?

вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц с перегаром отдает. Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует.

карточки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов. В конце концов.

На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц FM. Хочется пожелать всем людям на Земле мира и спокойствия. И пусть в сердце каждого человека всегда будет любовь, взаимопонимание, доверие и надежда. Пусть будет мир во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего лучшего. До следующих встреч в эфире. С вами была Ольга Вагнер.